Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Рай FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

желтая луна, желтый диск луны в небе высоко. Холод пустоты, стылой пустоты, в доме тишина, только дверь скрипит. Да забившись в щель старых половиц, маленький сверчок трещит.

и не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
5: 9217072235.
6: Новые треки и проверенные хиты.
7: Валдай ФМ 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170

Музыковед Алла Арсеньева приезжает в Душанбе в поисках уникального музыкального инструмента белого рояля. В городе Алла знакомится с известным композитором Ахмедовым и его коллегами и переживает немало приключений, прежде чем рояль благополучно перевозится в музей музыкальных инструментов. Саундтрек к фильму «Белый рояль»

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Кубай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама, из глубин целикам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 20.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных

0: иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Более 100 лет загадка Земли, затерянная среди арктических льдов, волновала путешественников, но никто не мог достичь ее. Герой фильма, политически ссыльный Ильин, отправляется в экспедицию, которую финансирует богатый золотопромышленник. Отважные путешественники обнаруживают среди ледяного безмолвия цветущий оазис. Но выясняется, что во время землетрясения он должен исчезнуть. Ильин с товарищами стремится снова достичь материка в попытке предотвратить катастрофу. Саундтрек к фильму «Земля Санникова».

о погоде на 100.3 FM. Сегодня 1 мая в городе Валдае и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 10 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь в группу ВКонтакте vk.com/r100.3fm.

0: Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе состоялся прямой эфир, посвященный вопросам водоснабжения. Трансляция прошла в официальном сообществе администрации во ВКонтакте. На вопросы жителей ответили начальник Валдайского участка водоснабжения фирмы СУ-53 Андрей Петров и начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юлия Андреева.
1: По данным муниципального центра управления, в последнее время значительно увеличилось число сообщений граждан в соцсетях о плохом качестве воды. В период с января по апрель из 59 сообщений по теме ЖКХ поступило 40 о качестве воды. Андрей Анатольевич, расскажите, что за годы прошедшие делалось в Валдайском округе для качественного обеспечения водой жителей?
2: По проекту тех лет никакой водоподготовки и очистки воды предусмотрено не было. Вода со скважин поднимается, это 7 скважин на территории водозабора, и дальше распределяется насосной станцией по городу. То загрязнение, которое попадает, оно образуется в трубопроводах в основном. Вода соответствует полностью санитарным нормам. Содержание железа, оно в пределах нормы, но оно все равно окисляется, выпадает в осадок и накапливается. За последние годы очень сильно убавилось потребление воды. Происходит застой, отложение осадка. В процессе каких-то работ или отключения электроэнергии, несмотря на то, что стоит сейчас плавный пуск у нас, но всколыхивается, все равно этот осадок взбудораживается, и он начинает передвигаться по трубам. Как с этим бороться? Промывка. У нас есть сеть пожарных гидрантов, через которые фактически любой дом мы можем промыть. Но это надо делать в первую очередь совместно с управляющими компаниями. Потому что из опыта в основном, пока человек пожалуется, потребитель, вода уже в трубопроводе пройдет. А вот в стояках и в подвальных сетях она остается, она никуда не девается. Поэтому, как правило, двойкратная промывка внутридомовых сетей и совместно промывка нашей магистрали приводит к очистке. Вот эта работа должна производиться. Это единственное, что мы можем сделать на сегодняшний день, пока не построены дорогостоящие полноценные очистные сооружения, которые сделать на данный момент очень сложно из-за отсутствия финансирования. По замене трубопроводов могу сказать, что с 1 октября 2017 года произведена замена 10 километров 880 метров. Это около 40% сетей.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
3: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
4: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
5: Всем привет, всем доброе утро. Первое майское рабочее утро 2026 года. Вот
6: ну,
5: так
6: первомайское,
5: вот.
6: Это что?
5: Ну, первое майское. Не первомайское, а первое майское.
6: Уши не домыла.
5: Просыпайся. Маша, Марина, Сергей Рыжков. Утреннее шоу «Активация» здесь. Первая часть майских праздников позади. Теперь нас ждет такая большая пятидневная трудовая неделя. Но на этой неделе много разных классных событий. Обязательно ждем четверг, потому что 7 мая день радио. Представляете, наш профессиональный праздник. Много разных дней радио существует. Международный. Да, есть день радио, не знаю, космический какой-нибудь, межпланетный, а вот есть наш любимый, родной, собственно, который придумал
6: и
5: Попов.
6: Что ты делаешь обычно в этот день? Смотришь фильм «День радио»?
5: Кстати, да, хорошая традиция. Нет, я на самом деле в последнее время я хожу и вот смотрю в глаза своим близким. Понятно, что на работе все поздравляют друг друга, а я хожу вот и смотрю в глаза близким и говорю, ну давайте, давайте, давайте, давайте. И уже потом, когда вечер, уже перед сном, я говорю, спасибо, что поздравили с «Днем радио». И мне говорят, ой, точно. Так что давайте, ребят, готовимся заранее. Если вдруг вы как-то связаны с радиоотраслью, это ведь не только, знаешь, праздник вот нас с тобой.
6: Мне кажется, люди, которые слушают радио, тоже почему-то
5: тоже причастны, поэтому готовимся. Ну, а пока мы с вами начинаем неделю с 4 числа. Сегодня 4 мая, сегодня понедельник. Всем шикарного настроения. Мы проснулись, вы тоже давайте. Много всего интересного впереди.
4: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: На Валдай ФМ.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 4 мая 1113 года на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси и первый серьезный реформатор. В 60 лет, став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире и его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов – пространная русская правда, трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавшие права князя по отношению к боярству и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпающейся страны, Владимир ввел культ Бориса и Глеба, поддерживалось летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу, яркие образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.
7: 4 мая 1961 года в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством. Лица, не работавшие в течение 4 месяца в году, подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Лицам, обвиненным в тунеядстве, присваивалась аббревиатура «БОРС» без определенного рода занятий. Выявление и отлов тунеядцев возложили на МВД, но их сил на это не хватало, и тогда на помощь милиции пришли так называемые общественные суды – группы активистов, состоящие из дружинников, комсомольцев, партийных и хозяйственных деятелей. Первыми жертвами законов о тунеядстве еще в начале 60-х годов 20 века были поэт Иосиф Бродский и историк и публицист Андрей Амалерик, отбывавшие ссылку по приговору суда. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющих детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет. До принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу.
5: А в этот день события, ставшие историей.
8: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: шоу «Активация». Зацепила.
1: В утреннем шоу «Активация» уже в мае, между прочим, 4 число на календаре. Курьезная наша рубрика, никуда она не делась, потому что люди не прекращают чудить ни в мае, ну, ни да. в июне, ни в августе, ни в январе. Так что вот последние чудные новости узнаем прямо сейчас.
2: Новость про собак. Я знаю, что ты обожаешь новости про собак.
1: Да,
2: все
1: люблю.
2: Обожают новости про домашних животных. Так вот, в Японии появился, вы не
1: Кто?
2: Поверите, первый шпиц полицейский. То есть не просто, знаешь, овчарка какая-то, а шпиц-полицейский. Зовут его Хаку, и он будет заниматься, между прочим, поиском пропавших людей.
1: Ничего себе.
2: Префектура Миязики. Шпиц-полицейский. Хаку, ему 2 года. Значит, контракт подписан. Я не знаю, он там лапкой, мне кажется, так лапкой. Оп-оп.
1: Ладно, я буду у вас работать.
2: Почему именно шпиц? Да потому что есть несколько преимуществ. Во-первых, шпиц не будет пугать местных жителей. Он ведь такой, ну, миленький, хороший.
1: Ты мне рассказываешь, у меня дома есть такой шпиц.
2: Ну, ладно, но вот я другим людям рассказываю, у которых нет дома шпицей. Правильно?
1: Шпицов.
2: Шпицов нету. Вот. И, во-вторых, также он меньше, чем овчарка, соответственно, будет проникать в разные труднодоступные места. Полиции также сообщили в этой японской, что Хаку будет усердно тренироваться, отслеживать запахи, чтобы определять преступников или находить потерявшихся людей. И ведь то правда, знаешь, вот ты вот идешь, например, по улице, и, допустим, ну вот, ну, допустим, взял случайно, ну. взял булочку в магазине и не заплатил.
1: Ну.
2: Идешь, и овчарка на тебя, ты думаешь, все, овчарка полицейский сейчас булку заберет.
1: А тут, боже мой.
2: А тут шпиц. Это, боже мой, моль. А он раз тебя и наручники.
1: Да, наручники.
2: На пальчики. Оба-на. Все, попался.
1: Вообще, не, шпицы, они очень ответственные ребята. То есть они прям, ну, вообще все собаки любят служить и любят выполнять то, что у них просят. Поэтому для них это реально важный смысл жизни. Вот, моя собака, у нее, значит, должность, дети ее называют консьержка. Извините всех консьержек, которые нас
2: нормально
1: слышат.
2: Нормально все.
1: Она ходит, на всех лает, если кто-то пришел, не дай бог, это вообще кошмар. Но если даже мимо дверей кто-то проходит, мимо шпицы не пройдет никто. Так вот. Что, мне кажется, отличный выбор.
2: Ну, хорошо, породы. Ну, хорошо. Все, так что японские полицейские, так держать.
1: Японцы, как всегда, впереди планеты всей.
2: Вот именно. Всем шпицам привет.
0: Шоу «Активация» для утренней

0: Всем доброе утро. Шоу «Активация» здесь. Я Гришков, Маша Малинина. Вот праздники у нас были позади. Первое, второе, третье. А у меня столько знакомых, столько друзей, у которых были дни рождения. В общем, всех майских.
1: И не заканчиваются они.
0: И не заканчиваются. Всех поздравляю вас, дорогих майских, у кого были 1, 2 и 3 мая. Ну а теперь давайте уже будем поздравлять именинников, которые сегодня, 4 мая, несмотря на то, что понедельник в 2026 году. Самое главное, что у вас ДРшечка. И, между прочим, вот сегодня день «Звездных войн». Помнишь тот самый «May the Force be with you»? Вот. И, соответственно, возможно, у кого-то из «Звездных войн» тоже сегодня день рождения. А мы сейчас будем поздравлять очень известных людей, которые родились именно 4 мая какого-нибудь там старого года. Маш, с тебя начнем.
1: Итак, в 1708 году родилась в этот день Мавра Шувалова.
0: Кто это?
1: Да,
0: кто
1: действительно. Это, между прочим, ближайшая подруга российской императрицы Елизаветы Петровны, стацдама ее двора. Вот так вот, Мавра Шувалова.
0: Поздравляем с днем рождения.
1: Выглядит очень серьезной женщиной.
0: Поздравляем с днем рождения очень позитивного молодого человека. Ему сегодня 55 лет исполняется. С шикарным чувством юмора. Это Леонид Викторович Слуцкий, российский бывший футболист. Он, кстати, был вратарем. Многие думали, что он никогда в футбол не играл. Отнюдь. Игорь Слуцкий играл в футбол. Играл, между прочим, в «Звезде», в «Спартаке», когда был молодой. Потом постарше снова в «Звезде» играл. А потом стал активно заниматься тренерской работой. И сейчас его клуб «Шанхай Шэньхуа» в Китае. То, знаете, вот ну такие качели у него. То лучше всех, то хуже всех. Но Слуцкий классный. Поздравляем с днем рождения.
1: В 1852 году в этот день родилась Алиса Лидл. Это девочка, прообраз Алисы из сказок английского писателя Льюиса Кэрролла.
0: Та самая настоящая. Ничего себе. Поздравляем сегодня с днем рождения. Знаете кого?
1: Ну-ка, удиви меня.
0: Джеки Джексон. Джеки Джексон — это американский певец, музыкант, участник группы Jackson's Five. То есть тот самый, один из родственников Майкла Джексона. Братик его, вот, фильм же выходит про Майкла Джексона. То есть актуально вообще, родился в это время, молодец.
1: В 1944 году в этот день родилась классная женщина, ее имя Расси Тейлор, и она актриса озвучивания. И, между прочим, она была официальным голосом Минни Маус на протяжении с 1986 по 2019 год. А также про Скруджа, когда мультик, Билли, Вилли и Дилли, вот она их всех озвучивала тоже с 87 по 2019 год.
0: Ну, это в оригинале, конечно же. Ну и сегодня день рождения у Анастасии Петровны Милославской. Она же Стаси Милославская, российская актриса театра и кино. Между прочим, в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Она служила в театре Пушкина, а может быть и все еще служит, я не знаю. И, конечно же, огромное количество фильмов и, естественно, сериалов просто много. В общем, поздравляем всех, кто сегодня появился на свет 4 мая. А прямо сейчас лучший гороскоп от Ксении Лайт.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, наступает время узнать себя с лучшей стороны. Дайте шанс своим хорошим качествам. Тельцы, в течение этого дня вы будете приятно удивляться себе и окружающим. Близнецы, поиск гармонии для вас всегда важен, но впечатлительность мешает расслабиться. Раки, этот день будет непростым, но если вы будете внимательны, то заметите, что именно не так. Львам необходимо добиваться своих целей, ни минуты не теряйте даром. Девы, воспользуйтесь удачей, чтобы завязать знакомство с приятным и симпатичным человеком. Весы, пока лучше не попадаться на глаза руководству и влиятельным людям, а спокойно заниматься своими делами. Скорпионы, общение с коллегами и подчиненными требует деликатности. Есть вероятность, что ваши слова будут неправильно истолкованы. Стрельцы, у вас будет настроение рисковать и влезать в чужие дела, и только общие принципы морали будут ограничивать. Козероги, не бойтесь экспериментов, ищите сотрудничество с новыми людьми, старайтесь быть в центре внимания. Водолеи, некоторые перемены поначалу принесут одни волнения, но вскоре станет ясно, что это вам на пользу. Рыбы, этот день подходит и для работы, и для признаний в любви, если, конечно, вы уверены в своих чувствах. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам крепкого здоровья.

0: Мотивация. Пароль хорошего дня.
1: Всем доброе утро, сегодня понедельник, сегодня 4 мая, год 2026. Опять же, первый понедельник мая месяца, до лета остается буквально 4 недели до календарной части. И если еще до сих пор не привели себя в порядок, все, вот он, последний вагон, когда нужно забегать и себя приводить в порядок. Ведь не только в спортзале можно, а, например, какую-то хорошую позитивную привычку себе сделать, например, связанную с едой. И вот о правильном питании я надеюсь, сегодня это будет очень правильное питание, потому что, Маш, ну все, весна, пора уже правильно питаться. Маша нам рассказывает что-то очень вкусное, интересное, слушаем внимательно и самое главное, записываем. Маша, что у тебя сегодня в меню для наших любимых слушателей?
2: Сегодня я хочу поговорить с вами об очень важной вещи, такой как перекусы,
1: Перекусы, это перекусы, неполноценная еда или полноценная?
2: Это неполноценная еда, но хорошо. Это перекусы, они есть, они тоже должны быть обязательно, потому что все-таки склоняются все к тому, что лучше есть по чуть-чуть, да, но часто, и это и для детей полезно, и для взрослых, и для тех, у кого здоровый желудок, и для тех, у кого не очень. В любом случае, долгие перерывы без еды – это не очень хорошо. Но и вообще для многих работающих людей это проблема, они не успевают полноценно пообедать, к тому же в одной в то же время. Поэтому самое главное, чтобы в течение дня у вас был доступ к вкусным, полезным и, конечно же, тем, которые вам нравятся, продуктам. И вообще рекомендуется есть не реже, чем каждые 4 часа, да? Не у всех на работе есть столовая.
1: Конечно, конечно.
2: И перекус должен быть здоровым. И это, конечно, не пирожные, там, и не конфеты, не бутерброды, что чаще всего, да, становится вашим перекусом. Там кто-то угостил, где-то перехватил, там зашел, купил булку.
1: Ну, конечно.
2: Это, конечно, да, совершенно не то, что нужно для вашего организма. Поэтому пробежим сейчас по вариантам для перекусов, которые лучше всего повлияют на вас. Итак, первый и самый очевидный и полезный вариант – это, конечно же, контейнер с едой из дома. В нем, например, можете положить овощной салатик или кусочек там какого-то отварного или запеченного со специями мяса. Да, если не получается вот приготовить

0: очень-очень калорийные. Там в семечках, да, в 100 грамм семечек, угу. Половина дневной нормы вообще калорий. И так что много... Горстями прям их есть не нужно. То же самое с сухофруктами. Их вообще советуют размочить. И сыр тоже много не стоит. Граммов 50. Просто разделите себе на несколько вот приемов и кушайте. Также здоровый перекус. Помните, он может быть не один.
1: Конечно.
0: Если вы проголодались, не надо ждать 4 часа. Если вы съедите там один или два каких-нибудь фрукта перед выходом с работы, или йогурт, или там зеленый чай, ничего страшного не произойдет, но вы приедете домой и не накинетесь на холодильник, съедая его вместе с дверями. Поэтому, друзья, следите, пожалуйста, за своим здоровьем, питайтесь правильно и, главное, вкусно.
1: Спасибо, Маша, огромное. От себя добавлю, чтобы вся эта вот еда, о которой Маша рассказывала, было удобно ее брать с собой. Именно вот да. Что в какой-то маленький контейнер аккуратненький положил.
0: Контейнеров сейчас да, просто дикое количество.
1: Да, в любое время взял, достал и съел. Всем еще раз приятного аппетита. Мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
2: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07.

0: Шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Это утреннее шоу «Активация». Понедельник, 4 мая на календаре. Вот это да, вот, конечно, интересно. Так как, вроде бы только год начался, вроде бы только весну встречали, а уже вот на квартальном календаре третье отделение, да, уже вот уже нижнее. Все, уже дальше лето будет. Но пока подождите календари переворачивать. Все-таки только 4.05 на календаре. А прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» мы с вами будем играть. Верю, не верю, наше развлечение, где мы с Машей обмениваемся фактами, факты правдивые, лживые. Главное что? Главное определить.
2: Угадать.
1: Угадать, где правда,
2: ну,
1: где ложь.
2: Ну или знать точно.
1: Сегодня я начинаю, как всегда, по понедельникам. Сегодня у меня история. Знаешь что? Про Мексику.
2: Вау.
1: Вот как тебе такое? Факты про Мексику.
2: Ну, это будет непросто.
1: Веришь ли ты, что никто не знает, почему Мексика называется Мексикой? Нет вот какой-то конкретной вот истории, почему Мексика
2: вполне
1: Мексика.
2: Вполне возможно.
1: Абсолютно верно. Потому что никто не знает, почему Мексика называется Мексика. Кто-то говорит, это место, где живет бог войны. А кто-то говорит, что Мексика переводится как «в пупке луны». И еще миллион версий. Просто вот Мексика. Маша, ты молодец, 1-0 в твою пользу.
2: У меня продолжаются, не закончились у меня еще факты прошлые про Гарри Поттера.
1: О, да. Гарри
2: Поттер. Ты же все знаешь про Гарри Поттера.
1: Ну, я же тебя предупреждал на прошлой неделе, хватит.
2: Да, ну, давай чуть-чуть еще, давай.
1: Давай, давай.
2: В общем, у Дамблдора...
1: Дамблдор.
2: Есть шрам.
1: Ну, допустим.
2: Над левым коленом.
1: Ну, вот до того я не смотрел еще момент.
2: Я думаю, что в книге такое есть. Ага. И этот шрам является идеальной картой Хогвартса. Ты веришь в это?
1: Да нет, конечно.
2: Ты совершенно прав, потому что шрам над левым коленом Дамблдора является идеальной картой лондонского метро.
1: Ничего себе! Вот это шрам. Ладно, 1-1 и про Мексику. Финальный факт от меня. Веришь ли ты, что в Мексике обитает вулканический кролик?
2: Пускай да.
1: Абсолютно верно. Это очень редкий вид кроликов. Вулканический кролик, он, видимо, живет на вулкане. Ест лаву. Живет только в Мексике. Молодец, Маша. Спасибо кролику. Он тебе сегодня дает победу. Это утреннее шоу «Активация». Мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездные новости в утреннем шоу «Активация». Сейчас узнаем, как у них там дела, как они майские праздники отметили.
2: Да, хорошо отметили, шикарно отметили. Речь про Дрейка идет. В общем, этот канадский рэпер, который любит всячески, шокировать публику. Он, значит, начну издалека. Ну, во-первых, новость, что у него выходит 15 мая новый альбом, называется «Iceman». А как он представил все это, что вот именно 15 мая, уже совсем скоро, выйдет его новая пластинка? Он взял папку, Дрейк, положил название, дату, когда этот альбом выйдет. Затем он, пошел на площадь. Тут не написано, какую площадь. Ну, пошел на площадь в каком-то городе, в канадском, конечно же, все мы знаем. Вот. И положил папку, а сверху, положил огромное количество льда.
1: Угу.
2: И сказал, вот лед растает, и вы узнаете, когда альбом у меня выйдет. А сам и смотрел из дома, из окна смотрел, как это все происходит. В итоге пришли люди, у них были какие-то,
1: строительные фермы.
2: Строительные штуки, там, кирка была, лопаты, и начали все это фигачить. В общем, какой-то блогер дошел до середины, не стали ждать, пока все растает. Огромная глыта, пирамида изо льда была.
1: Ну, извините, вообще, да, в современном мире, конечно, людей заставить ждать, это что-то нереально.
2: Да, вытащил папку, там было написано 15 мая, новый альбом Дрейка. И в это время Дрейк, кто-то из представителей Дрейка, как говорит, вон, смотри, он на тебя смотрит. Тот ему ручкой привет. Денег дал, кстати. Дрейк всегда дает деньги. Вот, и вот все. Вот таким оригинальным способом. Не дотерпели люди, а так хотелось посмотреть, как это все будет. Тай. Ну, прикольно же.
1: Ну, представляешь, там растает эта вся глыба.
2: Ну, это же постепенно же, еще ведь не жарко. В общем, молодец, Дрейк. Все, знаем, 15 мая ждем. И ждем, что сегодня будет самый лучший день, потому что понедельник всегда таким должен быть. Это утреннее шоу «Активация». Сергей Рыжков, Маша Малинина. Всем пока.
1: Пока.

0: радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии и конфронтационными действиями с их стороны. Это заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тележурналисту Павлу Зарубину. Песков отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. Также, по словам представителя Кремля, президент России и США схожим образом оценивают действия киевского режима. Этим действиям вряд ли можно давать разнообразные оценки. Песков подтвердил, что Путин и Трамп в ходе прошедшего телефонного разговора озвучили схожие оценки поведения властей Киева. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе соответствуют гигиеническим нормативам, сообщили в Роспотребнадзоре в воскресенье. После ликвидации возгорания на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода все пробы в пределах нормы, все городские водоисточники находятся на значительном удалении, около 10 километров от места происшествия. Это снижает прямое влияние любых возможных осадков. В последнее время украинские боевики усилили атаку на инфраструктуру Туапсе. Напомню, во вторник на территории местного НПЗ вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника. Началась утечка нефти, которую в тот же день удалось остановить. Спустя два дня возгорание полностью потушили. В ночь на пятницу ВСУ ударили по морскому терминалу. Возникший пожар ликвидировали за сутки. Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не выходить на связь, а затем запугивают их родителей, сообщая, что те находятся в заложниках и требуют выкуп, рассказали в отделении Национального центра помощи «Спасград». Мошенники зачастую находят детей жертв в онлайн-играх и, например, предлагают им что-то купить. После оплаты злоумышленники начинают пугать несовершеннолетних тем, что они якобы перевели деньги запрещенной организации, и теперь родителям грозит уголовная ответственность. При этом ребенку внушают, что спасти взрослых может только он, но рассказывать об особо секретной миссии никому нельзя. Затем преступники под различными предлогами убеждают детей покинуть жилье, после связываются с родителями, сообщают, что ребенок якобы у них и требует выкуп. При этом мошенники убеждают детей, что им нельзя отвечать на звонки и общаться с родными. Кроме того, они сами или через посредников вызывают для несовершеннолетних такси. Больше всего вакансий для лиц пенсионного возраста в России есть для таких профессий, как разнорабочий, повар, пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, санитар, показал анализ «Суперджоб». Авторы исследования подчеркнули тот факт, что настоящие высококлассные профессионалы в своем деле ценятся работодателями, они активно задействованы в своей отрасли и после наступления пенсионного возраста продолжают работать на своих постах. Если же такие соискатели ищут работы, то пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих. Женщины пенсионного возраста чаще размещают резюме на соискание таких позиций, как сиделка, продавец, вахтер, бухгалтер, упаковщица и фасовщица. Курс доллара на сегодня 74,80, курс евро 88,64. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из

0: Алтай ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Алтай ФМ.
1: Алтай ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: С вами мало общаются?
3: И чё?
2: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
2: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
2: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
2: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этнопсихолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8 902 149 7533.

0: Привет! Меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM 101.

0: настроение.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Подросток сбегает из дома вместе со своей подружкой. Полиция оказывается бессильна. И тогда мать решает обратиться к двум старым знакомым, с которыми она когда-то встречалась. Чтобы у них был стимул искать мальчишку, она сообщает каждому из них, что именно он приходится отцом мальчику. Журналист, имеющий вечные неприятности с криминальными элементами, и школьный учитель, вечно помышляющий о суициде, вместе отправляются на поиски. Они и не знают, что искать им придется одного и того же человека. Саундтрек к фильму «Папаши».

о погоде на 100 ровно и 3 FM. Сегодня 1 мая в городе Валдае и Валдайском районе весь день пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 10 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь в группу ВКонтакте vk.com/r100ровно и 3fm.

0: Вы слушаете радиоканал «Валда-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе состоялся прямой эфир, посвященный вопросам водоснабжения. Трансляция прошла в официальном сообществе администрации во ВКонтакте. На вопросы жителей ответили начальник Валдайского участка водоснабжения фирмы СУ-53 Андрей Петров и начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юлия Андреева.
1: По данным муниципального центра управления, в последнее время значительно увеличилось число сообщений граждан в соцсетях о плохом качестве воды. В период с января по апрель из 59 сообщений по теме ЖКХ поступило 40 о качестве воды. Андрей Анатольевич, расскажите, что за годы прошедшие делалось в Валдайском округе для качественного обеспечения водой жителей?
2: По проекту тех лет никакой водоподготовки и очистки воды предусмотрено не было. Вода со скважин поднимается, это 7 скважин на территории водозабора, и дальше распределяется насосной станцией по городу. То загрязнение, которое попадает, оно образуется в трубопроводах в основном. Вода соответствует полностью санитарным нормам. Содержание железа, оно в пределах нормы, но оно все равно окисляется, выпадает в осадок и накапливается. За последние годы очень сильно убавилось потребление воды. Происходит застой, отложение осадка. В процессе каких-то работ или отключения электроэнергии, несмотря на то, что стоит сейчас плавный пуск у нас, но всколыхивается, все равно этот осадок взбудораживается, и он начинает передвигаться по трубам. Как с этим бороться? Промывка. У нас есть сеть пожарных гидрантов, через которые фактически любой дом мы можем промыть. Но это надо делать в первую очередь совместно с управляющими компаниями. Потому что из опыта в основном, пока человек пожалуется, потребитель, вода уже в трубопроводе пройдет. А вот в стояках и в подвальных сетях она остается, она никуда не девается. Поэтому, как правило, двойкратная промывка внутридомовых сетей и совместно промывка нашей магистрали приводит к очистке. Вот эта работа должна производиться. Это единственное, что мы можем сделать на сегодняшний день, пока не построены дорогостоящие полноценные очистные сооружения, которые сделать на данный момент очень сложно из-за отсутствия финансирования. По замене трубопроводов могу сказать, что с 1 октября 2017 года произведена замена 10 километров и 780 метров. Это около 40% сетей.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: Мотив. Валдай FM 101. Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
8: 9217 07

0: ты.
1: Валдай FM 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35. Ты на волне первой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Пятиклассника Борю, непоседу и выдумщика назначили вожатым в первый класс. Не восприняв это вначале серьезно, мальчик постепенно проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям. Саундтрек к фильму «Чудак из 5Б».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва подчеркивает, вооруженные силы России готовы выполнить все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе. В настоящее время обеспечены все необходимые условия для реализации цели специальной военной операции и сохранения требуемого уровня боевой готовности армии и флота на продолжительный срок. Ранее Владимир Путин обозначил четкую позицию по дальнейшему развитию событий. Глава государства подчеркнул, Россия не станет публично отчитываться об окончательных сроках завершения специальной военной операции, а сосредоточится на последовательной реализации поставленных задач, выразив при этом уверенность в их безусловном достижении. В Кремле подчеркнули, вряд ли можно представить себе сегодня разнообразные оценки поведения киевского режима. Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. Все это происходит на фоне полного провала внутренней политики. Апрельские погодные качели от неожиданного тепла в марте до резкого похолодания заморозков, а также аномальных снегопадов последние числа апреля в очередной раз ставят под вопрос стабильность будущего урожая. Сами по себе осадки вряд ли окажутся критическое влияние на валовый сбор, однако сопутствующие смещения сроков сева яровых культур и перевлажнение почв представляют собой настоящий вызов. Весенние полевые работы сейчас идут в 55 российских регионах. Поздний сев дает возможность получения большого урожая, и сейчас ситуация развивается по сценарию 2022 года, когда Россия получила рекордный урожай зерновых в 157 миллионов тонн. В целом аграрии технически и технологически готовы к посевной, обеспечены семенами, удобрениями, техникой, топливом и другими ресурсами. Банки пока не спешат радикально снижать ставки по рыночной ипотеке, несмотря на регулярное снижение ключевой ставки. Большинство участников рынка предпочитают менять различные условия по ипотечным программам, в первую очередь касающихся рефинансирования. В этом сегменте особенно обострилась конкуренция за заемщика. Сохраняется высокий уровень осторожности из-за неопределенности на финансовых рынках, инфляционных рисков и стремления поддержать доходность своих активов. Банки стремятся увеличить свой портфель в первую очередь за счет проверенных клиентов. Рефинансирование же позволяет оценить качество исполнения обязательств клиентов и их платежную дисциплину. В ближайшее время такая ситуация на рынке ипотечного кредитования будет сохраняться. Российские кредитно-финансовые организации дальше будут использовать различные маркетинговые инструменты, чтобы удержать спрос на рыночные программы ипотеки. Однако существенные изменения по ставкам коснутся только программ рефинансирования. Рособорнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. В рекомендациях говорится, что на входе участников экзаменов организаторы вне аудитории вместе с сотрудниками охраны проверяют документы, удостоверяющие личность, фамилию в списках, в пункте проведения экзамена, а также наличие запрещенных средств. В перечень входят средства связи, фото, аудио, видеоаппаратура, электронно-вычислительная техника, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Исключение только средства обучения и воспитания, разрешенные к использованию для выполнения задания контрольно-измерительных материалов по соответствующим учебным предметам. Если школьник отказывается сдавать предмет, на который среагировал металлоискатель, будет составлен акт о недопуске. Повторно допустить к сдаче экзамена в резервные сроки могут только по разрешению председателя комиссии. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 80 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 64 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там муравьёнок? Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
2: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217-07-22-35.
4: Новые треки и проверенные хиты.
5: Валдай ФМ 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Он – рабочий тормозного завода. Она – бригадир-передовик монтажного цеха радиозавода. Депутат райсовета, общественница Александр Ермеев и Наташа Баушкина. Устав друг от друга, они расстаются. Александр женится на другой девушке. Она попроще. С ней он чувствует себя мужчиной. Саундтрек к фильму «Шкура белого медведя».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе состоялся прямой эфир, посвященный вопросам водоснабжения. Трансляция прошла в официальном сообществе администрации во ВКонтакте. На вопросы жителей ответили начальник Валдайского участка водоснабжения фирмы СУ-53 Андрей Петров и начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юлия Андреева.
1: По данным муниципального центра управления, в последнее время значительно увеличилось число сообщений граждан в соцсетях о плохом качестве воды. В период с января по апрель из 59 сообщений по теме ЖКХ поступило 40 о качестве воды. Андрей Анатольевич, расскажите, что за годы прошедшие делалось в Валдайском округе для качественного обеспечения водой жителей?
2: По проекту тех лет никакой водоподготовки и очистки воды предусмотрено не было. Вода со скважин поднимается, это 7 скважин на территории водозабора, и дальше распределяется насосной станцией по городу. То загрязнение, которое попадает, оно образуется в трубопроводах в основном. Вода соответствует полностью санитарным нормам. Содержание железа, оно в пределах нормы, но оно все равно окисляется, выпадает в осадок и накапливается. За последние годы очень сильно убавилось потребление воды. Происходит застой, отложение осадка. В процессе каких-то работ или отключения электроэнергии, несмотря на то, что стоит сейчас плавный пуск у нас, но всколыхивается, все равно этот осадок взбудораживается, и он начинает передвигаться по трубам. Как с этим бороться? Промывка. У нас есть сеть пожарных гидрантов, через которые фактически любой дом мы можем промыть. Но это надо делать в первую очередь совместно с управляющими компаниями. Потому что из опыта в основном, пока человек пожалуется, потребитель, вода уже в трубопроводе пройдет. А вот в стояках и в подвальных сетях она остается, она никуда не девается. Поэтому, как правило, двойкратная промывка внутридомовых сетей и совместно промывка нашей магистрали приводит к очистке. Вот эта работа должна производиться. Это единственное, что мы можем сделать на сегодняшний день, пока не построены дорогостоящие полноценные очистные сооружения, которые сделать на данный момент очень сложно из-за отсутствия финансирования. По замене трубопроводов могу сказать, что с 1 октября 2017 года произведена замена 10 километров и 780 метров. Это около 40% сетей.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай ФМ. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе, мама. Из глубин Соликама. Где конец всем надеждам. И дорогам тупик.
0: Валдай ФМ. Популярные хиты.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет: государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
0: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском, 28, отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья судьба резко меняется в зависимости от того, успеет она на поезд или нет. Саундтрек к фильму «Осторожно, двери закрываются».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Средства ПВО перехватили и уничтожили 117 беспилотников ВСУ на территории России за ночь, сообщила Минобороны. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попадании дрона в здание на Мосфильмовской улице. Никто не пострадал. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 12 беспилотников над регионом. На земле повреждены несколько зданий. В одном из районов повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Также в одном из домовладений загорелась надворная постройка, в другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба. Россия не признает навязывание американского гражданства детям российских дипломатов, работающих в Америке. Это заявила накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова. Цитата. «Российская сторона не признает навязывание американского гражданства гражданам России, родившимся в семьях нашего дипломатического, административно-технического и консульского персонала в США». Об этом говорится в статье дипломата, опубликованной в «Ведомостях». Так, Захарова подчеркнула, что Москва будет требовать от Вашингтона подтверждение в каждом конкретном случае, что новорожденный не находится под юрисдикцией США и обладает всеми иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, а также двухсторонними договоренностями. Выступление президента Владимира Путина на параде 9 мая ждет весь мир. Оно будет очень важным. Это сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. «Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет», — добавил он. Песков отметил, что 9 мая у Путина будет напряженный день с двухсторонними встречами. Минздрав ведет работу по снижению нагрузки на врачей при помощи цифровизации административных процедур и внедрения помощников в виде искусственного интеллекта, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Снижение нагрузки обеспечивается путем совершенствования организации работы врача, дальнейшей цифровизации отрасли здравоохранения и внедрения цифровых помощников с технологиями искусственного интеллекта. Кроме того, активно развивается электронный документооборот. Для этого приняты все необходимые законодательные и иные нормативные акты. Информационные системы в здравоохранении, по словам помощника министра, продолжают совершенствоваться. Кузнецов добавил, что внедренные решения помогают врачам определять возможные патологии на рентгенографических снимках, компьютерной томографии, определять по электронным медицинским документам пациента возможные заболевания и факторы риска. Курс доллара на сегодня 4 мая 74.80, курс евро 88.64. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Алдай FM. Зарубежные новинки. Алдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. С вами мало общаются?
1: И чё?
0: Вам трудно найти хорошую работу?
1: И чё?
0: Вас не берут в приличную компанию?
1: И чё?
0: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
1: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
0: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
3: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год-два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News. Первое.

0: Сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафуют. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
1: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
3: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 92170707.

Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

История небольшой деревни Зеленый Дол, затерявшейся в таежной глуши, стала отражением судьбы огромной страны. Перед зрителем разворачивается широкая панорама народной жизни. От разгрома белых банд Колчака до первой борозды трактора на колхозной меже, от первых выборов в Верховный Совет до проводов зеленодельцев на фронты Великой Отечественной войны, от трудового подвига женских рук в тылу до Дня Победы, до первого послевоенного хлеба. Саундтрек к фильму «Тени исчезают в полдень».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе состоялся прямой эфир, посвященный вопросам водоснабжения. Трансляция прошла в официальном сообществе администрации во ВКонтакте. На вопросы жителей ответили начальник Валдайского участка водоснабжения фирмы СУ-53 Андрей Петров и начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юлия Андреева.
1: По данным муниципального центра управления, в последнее время значительно увеличилось число сообщений граждан в соцсетях о плохом качестве воды. В период с января по апрель из 59 сообщений по теме ЖКХ поступило 40 о качестве воды. Андрей Анатольевич, расскажите, что за годы прошедшие делалось в Валдайском округе для качественного обеспечения водой жителей?
2: По проекту тех лет никакой водоподготовки и очистки воды предусмотрено не было. Вода со скважин поднимается, это 7 скважин на территории водозабора, и дальше распределяется насосной станцией по городу. То загрязнение, которое попадает, оно образуется в трубопроводах в основном. Вода соответствует полностью санитарным нормам. Содержание железа, оно в пределах нормы, но оно все равно окисляется, выпадает в осадок и накапливается. За последние годы очень сильно убавилось потребление воды. Происходит застой, отложение осадка. В процессе каких-то работ или отключения электроэнергии, несмотря на то, что стоит сейчас плавный пуск у нас, но всколыхивается, все равно этот осадок взбудораживается, и он начинает передвигаться по трубам. Как с этим бороться? Промывка. У нас есть сеть пожарных гидрантов, через которые фактически любой дом мы можем промыть. Но это надо делать в первую очередь совместно с управляющими компаниями. Потому что из опыта в основном, пока человек пожалуется, потребитель, вода уже в трубопроводе пройдет. А вот в стояках и в подвальных сетях она остается, она никуда не девается. Поэтому, как правило, двойкратная промывка внутридомовых сетей и совместно промывка нашей магистрали приводит к очистке. Вот эта работа должна производиться. Это единственное, что мы можем сделать на сегодняшний день, пока не построены дорогостоящие полноценные очистные сооружения, которые сделать на данный момент очень сложно из-за отсутствия финансирования. По замене трубопроводов могу сказать, что с 1 октября 2017 года произведена замена 10 километров 880 метров. Это около 40% сетей.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее

0: Опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением,

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8902-149-7533.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 9217-07-22-35. Волны настроения

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Ну не гони, здесь ограничение 60.
2: Да не парься ты, это для велосипедистов.
3: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: В Лос-Анджелесе злодеи похищают малолетнюю дочь китайского консула, которую в Гонконге учил кунг-фу инспектор Ли. Консул вызывает Ли в Америку, чтобы тот принял участие в освобождении девочки. Саундтрек к фильму «Час пик».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова по собственному желанию. Ранее в четверг президент провел встречу с представителями Дагестана, на которой сообщил, что глава республики Сергей Меликов переходит на другую работу. Его срок полномочий на посту главы региона заканчивается в сентябре. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил президенту на пост руководителя республики Федора Щукина, глава государства. Кандидатуру поддержал, и вот сегодня президент назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Расчеты ударных беспилотников российской группировки «Север» за прошлый месяц поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ и более 10 мест скопления живой силы и техники. Поражение целей осуществлялось в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников. Координаты передавались сразу после обнаружения, после чего принималось решение о применении конкретного типа дрона для наиболее эффективного поражения. Пункты управления БПЛА являются приоритетной целью, поскольку беспилотники стали основной боевой силой, а противник ежедневно предпринимает попытки атак, в том числе по мирному населению. Подразделение ставит своей задачей максимально снизить возможности ВСУ по применению дронов. Правительство страны внесло в Госдуму пакет законопроектов, которым в том числе предлагается увеличить до 50 тысяч рублей размер госпошлины за прием в гражданство России и выход из него. Предлагается также увеличить до 30 тысяч рублей размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства, а до 6 тысяч рублей могут увеличить размер госпошлины за замену вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства. Помимо этого, Кабмин предлагает освободить от госпошлины за получение приобретенного гражданства России иностранных граждан, ранее являвшихся гражданами СССР, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, или членов их семей, совместно переселившихся на постоянное место жительства в Россию. О борьбе с эпидемией ожирения рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Грудное вскармливание он считает оптимальным механизмом, задуманным природой, который позволяет получать сбалансированный фактический набор и питательных веществ, и витаминов, и так далее. При кормлении грудью ребенок помимо питательных веществ получает специальные белки, которые позволяют развивать мозг. Такие дети, как правило, не становятся гипертрофиками и не страдают от избыточной массы тела. Что касается рекомендаций врачей по питанию, то, по мнению министра, они должны звучать ярче и громче. Мурашко отметил, что то, что мы видим в рекламе, к сожалению, не является оптимальным форматом питания. Важным пунктом, продолжил министр, является потребление овощей. Они должны быть на первом месте, в отличие от фруктов, в которых содержание сахара бывает довольно большим. И также Мурашко заявил, что человек последние 12 лет своей жизни может страдать от хронических болезней, если ранее не придерживался здоровых привычек. Курс доллара на сегодня 74,80, курс евро 88,64. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07 22.

0: Весеннее настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Однажды жизнь молодой женщины резко меняется. Ей ставят смертельный диагноз. Ее увольняют с работы, бойфренд бросает ее. Жить ей остается всего 2 месяца. И она отбрасывает всякую осторожность, пытаясь осуществить напоследок свои несбывшиеся желания. Саундтрек к фильму «Гитара».

0: Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе состоялся прямой эфир, посвященный вопросам водоснабжения. Трансляция прошла в официальном сообществе администрации во ВКонтакте. На вопросы жителей ответили начальник Валдайского участка водоснабжения фирмы СУ-53 Андрей Петров и начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юлия Андреева.
1: По данным муниципального центра управления, в последнее время значительно увеличилось число сообщений граждан в соцсетях о плохом качестве воды. В период с января по апрель из 59 сообщений по теме ЖКХ поступило 40 о качестве воды. Андрей Анатольевич, расскажите, что за годы прошедшие делалось в Валдайском округе для качественного обеспечения водой жителей?
2: По проекту тех лет никакой водоподготовки и очистки воды предусмотрено не было. Вода со скважин поднимается, это 7 скважин на территории водозабора, и дальше распределяется насосной станцией по городу. То загрязнение, которое попадает, оно образуется в трубопроводах в основном. Вода соответствует полностью санитарным нормам. Содержание железа, оно в пределах нормы, но оно все равно окисляется, выпадает в осадок и накапливается. За последние годы очень сильно убавилось потребление воды. Происходит застой, отложение осадка. В процессе каких-то работ или отключения электроэнергии, несмотря на то, что стоит сейчас плавный пуск у нас, но всколыхивается, все равно этот осадок взбудораживается, и он начинает передвигаться по трубам. Как с этим бороться? Промывка. У нас есть сеть пожарных гидрантов, через которые фактически любой дом мы можем промыть. Но это надо делать в первую очередь совместно с управляющими компаниями. Потому что из опыта в основном, пока человек пожалуется, потребитель, вода уже в трубопроводе пройдет. А вот в стояках и в подвальных сетях она остается, она никуда не девается. Поэтому, как правило, двойкратная промывка внутридомовых сетей и совместно промывка нашей магистрали приводит к очистке. Вот эта работа должна производиться. Это единственное, что мы можем сделать на сегодняшний день, пока не построены дорогостоящие полноценные очистные сооружения, которые сделать на данный момент очень сложно из-за отсутствия финансирования. По замене трубопроводов могу сказать, что с 1 октября 2017 года произведена замена 10 километров 880 метров. Это около 40% сетей.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай ФМ. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай ФМ.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто 40 тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
0: 92170

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.rf.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Четыре новеллы связаны одним героем – коридорным Тедом, вышедшим на работу накануне Нового года. Он попадает на шабаш ведьм, чуть не погибает от руки ревнивого мужа, еле уносит ноги от шаловливых детишек гангстера и принимает участие в странном пари эксцентричных господ. Саундтрек к фильму «Четыре комнаты».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, удары Киева по нефтяной инфраструктуре России в условиях острейшего энергетического кризиса и ситуации в Ормузском проливе могут привести к еще большему росту мировых цен на нефть. Ранее сообщалось, в результате конфликта на Ближнем Востоке уже серьезно пострадали экономики стран Европы и Азии, которые сильно зависят от импорта энергоносителей. В конце апреля глава киевского режима рассказал о просьбе западных лидеров не атаковать российские энергообъекты на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Политик заявил, что Украина ответила отказом на эту просьбу. Напомню, ранее Владимир Путин отметил риски, связанные с недоговороспособностью украинских властей. Президент России подчеркнул, киевский режим неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Правительство России спишет регионам долги на 114 миллиардов рублей. Таким образом, Кабинет министров помогает субъектам федерации развивать инфраструктуру и создавать выгодные условия для бизнеса. Один из способов такой поддержки – списание задолженности по бюджетным кредитам. Отмечается, освобождение долгов существенно простимулирует внутренние ресурсы в бюджетах регионов, что позволит дальше развивать экономику и улучшать условия жизни граждан. Напомню, в конце апреля президент Владимир Путин поддержал предложение отложить погашение регионам бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний срок. Тогда же глава государства сообщил, частичное списание задолженности субъекта возможно только в случае, если высвобожденные ресурсы будут направлены на иные значимые задачи. Снижение спроса на продукцию стало главным фактором, ограничивающим деятельность российских компаний в первом квартале нынешнего года. По данным мониторинга, этот вариант указали более 37,5% опрошенных, что на 4,5% выше показателей прошлого года. Проблемы с неплатежами со стороны контрагентов заняли второе место, их отмечают 34%. Компаний. Недоступность кредитных ресурсов называют значимым ограничением четверть респондентов. Еще 22% участников опроса указывают на нехватку оборотных средств. Основной механизм сокращения расходов в статьях – это административные и общехозяйственные нужды. О таком варианте заявляют более 80%. В то же время выросла популярность мер, связанных с сокращением расходов на персонал. В планах этих участников опроса в первую очередь является сокращение найма сотрудников. Цена детского отдыха в нынешнем году выросла в среднем на четверть. Дороже всего детский отдых обойдется в Краснодарском крае. Одна смена в Анапе стоит сейчас порядка сотни тысяч рублей, в Геленджике около 90 тысяч рублей. В Подмосковье 21 день отдыха обойдется примерно 80 тысяч рублей. Как отмечают эксперты, родители все чаще выбирают лагеря недалеко от дома. Таким образом, можно сократить расходы на дорогу и оформить субсидию от региона. Многие родители по-прежнему выбирают узконаправленные программы, особенно это касается языковых, спортивных или творческих лагерей, стоимость которых, как правило, выше. В условиях сниженной покупательской способности клиенты ищут продукты, которые закрывают максимально широкий круг потребностей в отдыхе, обучении и желательно за те же деньги. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 80 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 64 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из лучших.
4: Тебе отдам, хоть и сердце мое пополам. Я тебя никому не отдам. Я скучаю по карим твоим глазам.
3: Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Алтай FM.
1: Алтай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марс в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
2: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Часовня Иакова Боровического. Часовня, расположенная напротив церкви Святой Екатерины, была построена за один год в память императора Александра I. Гроб, с телом которого при исследовании траурной процессии из Таганрога в Санкт-Петербург, одну ночь находился в храме Святой Екатерины. Представляет собой миниатюрную кубическую постройку в формах классицизма. Это четверик небольшого размера с куполом и четырехколонными портиками с востока и запада. Часовня освящена в честь святого праведного Иакова Боровического, чьи мощи хранятся в Валдайском Иверском монастыре. Приписана к этому монастырю и использовалась как придорожная. Любой путник, проезжавший по Новгородскому тракту, мог совершить церковные обряды, не заворачивая в монастырь, расположенный в 9 верстах от города. В 1960 году постановлением Совета министров СССР номер 1327 была взята под государственную охрану. В 1999 году часовня возвращена верующим. В 2009 году произведен ее капитальный ремонт. В 2021 году была произведена реновация часовни, в ходе которой ее покрасили в красный цвет.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сумочка для яиц. Новый тренд от дизайнеров. Сценаристка Даниэла Директор и дизайнер Билли Хиллер создали эксклюзивную сумочку, предназначенную для куриных яиц. Этот забавный аксессуар, появившийся на фоне роста цен на яйца в США, уже завоевал популярность в интернете. Идеально сочетающая юмор и стиль, сумочка обещает стать стильным хитом среди модниц. Теперь осталось лишь дождаться, когда эта уникальная вещица появится в продаже. Кто знает, возможно, она станет новым символом элегантности и остроумия. В Лондоне открылась цифровая выставка, посвященная Древнему Египту. Эта иммерсивная экспозиция предлагает посетителям уникальное путешествие длиной в 3 тысячелетия. Гигантские проекции, интерактивные зоны и редкие артефакты позволяют зрителям окунуться в атмосферу времени фараонов, посетить долину царей и даже стать свидетелями открытия гробницы Тутанхамона. Вас встретит бесконечная комната с образом Анубиса, золотые сокровища и артефакты из частных коллекций, включая предметы, принадлежавшие самому Говарду Картеру. Выставка уже побывала в 12 городах по всему миру. Остин бьет рекорд – 91 килограмм собачьей шерсти в одном шаре. Новая любопытная достопримечательность – меховая сфера – попала в книгу рекордов Гиннесса. Идея создания этой необычной скульптуры принадлежит местной некоммерческой организации, которая устроила массовую прогулку с участием владельцев собак. После прогулки владельцы постригли и вычесали своих питомцев, собрав достаточное количество шерсти для наполнения шара. По словам организаторов, основной причиной создания этого арт-объекта стала простая забава. Важно отметить, что людям, страдающим аллергией на собачью шерсть, лучше избегать контакта с этим необычным украшением. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
5: Треки и проверенные хиты.
6: Валдай FM.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
2: Расстояние до тротуара заметно.
3: Положение тела перпендикулярно разделительной
2: кромке. Ромашки в руке.
4: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

У сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Бамбовски жизнь перевернулась вверх дном после того, как его милая мамаша Тутти решила навестить любимого сыночка. К огромной радости подружки и непосредственного начальника Джо, лейтенанта Гвен Харпер, Тутти сразу приводит в порядок его холостяцкую берлогу и начинает налаживать хозяйство. Саундтрек к фильму «Стой, а не то моя мама будет стрелять».

0: Вы слушаете радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдайском округе состоялся прямой эфир, посвященный вопросам водоснабжения. Трансляция прошла в официальном сообществе администрации во ВКонтакте. На вопросы жителей ответили начальник Валдайского участка водоснабжения фирмы СУ-53 Андрей Петров и начальник территориального отдела Роспотребнадзора Юлия Андреева.
1: По данным муниципального центра управления, в последнее время значительно увеличилось число сообщений граждан в соцсетях о плохом качестве воды. В период с января по апрель из 59 сообщений по теме ЖКХ поступило 40 о качестве воды. Андрей Анатольевич, расскажите, что за годы прошедшие делалось в Валдайском округе для качественного обеспечения водой жителей?
2: По проекту тех лет никакой водоподготовки и очистки воды предусмотрено не было. Вода со скважин поднимается, это 7 скважин на территории водозабора, и дальше распределяется насосной станцией по городу. То загрязнение, которое попадает, оно образуется в трубопроводах в основном. Вода соответствует полностью санитарным нормам. Содержание железа, оно в пределах нормы, но оно все равно окисляется, выпадает в осадок и накапливается. За последние годы очень сильно убавилось потребление воды. Происходит застой, отложение осадка. В процессе каких-то работ или отключения электроэнергии, несмотря на то, что стоит сейчас плавный пуск у нас, но всколыхивается, все равно этот осадок взбудораживается, и он начинает передвигаться по трубам. Как с этим бороться? Промывка. У нас есть сеть пожарных гидрантов, через которые фактически любой дом мы можем промыть. Но это надо делать в первую очередь совместно с управляющими компаниями. Потому что из опыта в основном, пока человек пожалуется, потребитель, вода уже в трубопроводе пройдет. А вот в стояках и в подвальных сетях она остается, она никуда не девается. Поэтому, как правило, двойкратная промывка внутридомовых сетей и совместно промывка нашей магистрали приводит к очистке. Вот эта работа должна производиться. Это единственное, что мы можем сделать на сегодняшний день, пока не построены дорогостоящие полноценные очистные сооружения, которые сделать на данный момент очень сложно из-за отсутствия финансирования. По замене трубопроводов могу сказать, что с 1 октября 2017 года произведена замена 10 километров и 780 метров. Это около 40% сетей.
0: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: С вами мало общаются?
2: И чё?
1: Вам трудно найти хорошую работу?
2: И чё?
1: Вас не берут в приличную компанию?
2: И чё?
1: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
2: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
1: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217 07 22 35.
4: Вы слушаете Валдай ФМ.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Валда-ФМ», СМИ «Новгородская волна». В студии Алексей Степанов. Здравствуйте. В эфире новости. Информация предназначена для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайская ветеринарная служба провела плановые тренировочные учения, посвященные отработке действий при возникновении особо опасных заболеваний животных. В ходе учения специалисты отработали навыки отбора проб для лабораторной диагностики, разобрали схемы проведения оздоровительных и ветеринарно-санитарных работ, а также алгоритмы действий при установлении карантина. Речь о таких заболеваниях, как африканская чума свиней, вирусная геморрагическая болезнь кроликов, бруцеллез и ящур. Учения показали высокий уровень готовности специалистов к оперативному реагированию. В Валдае открылось местное отделение Русского географического общества. Председателем избрана Наталья Матвеева, директор средней школы номер 2 города Валдай. Отделение призвано объединить исследователей, педагогов, экологов и всех неравнодушных жителей округа, увлеченных географией, историей и охраной природы родного края. Председатель Новгородского областного отделения Галина Диатулина подчеркнула, общество с 1845 года собирало под своими знаменами выдающихся путешественников и ученых. Сегодня валдайское отделение принимает эстафету этих славных традиций, чтобы на местном уровне продолжать изучать, беречь и открывать новые страницы географии России. И в продолжение темы, в рамках проекта «Парта открытия» Русского географического общества в регионе установили две новые парты в деревне Передки и в городе Валдай. Ученические столы посвящены выдающемуся ученому и путешественнику Николаю Миклуха-Маклаю. На церемонии открытия в деревне Передки наградили победителей географического диктанта, а первоклассники выступили с творческими номерами. Представитель Русского географического общества Татьяна Смирнова отметила, что такие инициативы помогают юным исследователям чувствовать связь с великими учеными. Ну а в школе номер 2 города Валдай для семиклассников провели игру «Викторину. Человек с Луны», как аборигены Новой Гвинеи называли Миклуха-Маклая. Школьники искали острова на карте, разгадывали кроссворд, определяли экзотические фрукты и восстанавливали тексты научных трактатов. Завершением стали три театрализованные постановки о первой встрече путешественника с туземцами. Лучшие участники викторины первыми получили право занять места за партой открытий. Вневедомственной охране Росгвардии подвели итоги работы за первый квартал года. За три месяца группы задержания выезжали на задание 4565 раз. В итоге в органы внутренних дел доставили 155 человек. На них составили 148 административных протоколов и возбудили 8 уголовных дел. Кроме того, задержаны трое граждан, которые находились в розыске. Благодаря грамотным и профессиональным действиям росгвардейцев пресечено 126 правонарушений в отношении имущества как физических, так и юрлиц. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.

0: ноутбук или телефон, мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
0: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170720.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
8: 92170720.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.

0: а жиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217-07-22-35. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет: государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 92170722.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
2: Спустя 0,26 тысячных секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 тысячных секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 тысячных секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 тысячных секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
1: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07 22.

Мне говорили, надо быть как все, уйти в резерв, нет, не асром, а белкой в колесе висит на телефоне, доске почета в волоске, о чем ты 30, ты должен завести семью, не важно.

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

желтая луна, желтый диск луны в небе высоко. Холод пустоты, стылой пустоты, в доме тишина, только дверь скрипит.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

FM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.